0: люблю я.
1: Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы оттенок. Убежим быстро, как Энджи.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Андрей Державин.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: К

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
0: Корни.
6: Ты узнаешь ее, ты
0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Шаман.
5: Это любовь.
1: Стас Михайлов.
5: Для тебя.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики «Актив Плюс», используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора «Актив Плюс» три мощных растения экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Биокил. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокил.
6: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
7: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
6: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: можно на бис.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всем хорошего настроения. А вам радио.

0: Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».
1: Видишь, ко мне ты сгоняешь.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Реклама.
2: Защитите урожай от вредителей. BioKill очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
1: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Галина. Я из города Грязь, Липецкой области. Я хочу подарить песню Маргариты Цыпанкиной. Виталий Маликов, тебе хорошего настроения, а вам радио «Дача». Большое спасибо.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где волнорез. Балтийский берег, рыжая заря,

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Выходные не лучшее время, чтобы искать виновных. Даже если в будни с кем-то и произошла ссора, она должна остаться в рабочих днях. Нечего тянуть ее за собой, накатывает снежный ком. Просто будьте счастливы, друзья, и наслаждайтесь компанией людей, которые вам по-настоящему дороги. И любимыми хитами тоже наслаждайтесь. В эфире «Радио Дача». Скоро послушаем песни Валерия Леонтьева, новинку «Витинцы» и легендарную композицию Ирины Аллегровой. С вами Даня Борисов. Вы слушаете «Радио Дача». Отличного всем начала дня.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись!
3: Посмотри, сколько еще места!
4: Да, но придется платить за перевес!
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Уже более 15 слушателей радиодачи получили свои билеты в настоящее лето. Финал нашего солнечного проекта «Лето с сюрпризом», если быть точным. А еще классными призами для удачного отдыха обзавелись. Теперь эти счастливчики станут участниками розыгрыша двух главных призов проекта – парных круизов из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». И вы примите участие в акции, заходите на сайт radiodacha.ru, загрузите свое яркое летнее фото и напишите небольшую историю, что на снимке происходит. За самые интересные снимки дарим классные призы для удачного отдыха. Для слушателей старше 18 лет правила и другие подробности найдете там же на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача. Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. –

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Илья, звоню из города Москвы. Передаю привет своему брату Игорю и своим родителям. Всем желаю успеха, счастья. И заказываю для всех нас любую песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участники музыкального праздника
0: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Достаточно нежный праздник отмечается сегодня, День Алисы в Стране Чудес. Можно отправиться в Зазеркалье, помечтать, и, быть может, там ответить «да» любимому человеку, если в реальной жизни никак не можете решиться на этот шаг. Потом, глядишь, и по правде поймете, что это вовсе не сложное решение. Еще сегодня отмечается День сладкой вишни, фруктового салата и Достоевского. Есть повод перечитать произведение классика. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хит Аллы Рид на радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: День отдыха от праздников отмечается 4 июля. Его придумали как напоминание о том, что иногда лучший праздник — это возможность не спешить, ничего не делать и ничего не отмечать. Просто наслаждаться моментом. Психологи отмечают, ментальное здоровье нуждается в отдыхе хотя бы раз в неделю. Человек должен жить без списка дел и планов. Суббота — отличное для этого время.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Зары и певец Чапаев на Радио Дача. Слушаем их одноименную новинку на волнах Радио Дача. Если песня вам приглянулась, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы расставляем ваши любимые песни по местам. Узнать самые популярные хиты нашего эфира этой недели уже можно на сайте radiodacha.ru. Мы далее послушаем композиции самого разного времени. Ждем в гости хиты Авраама Руссо, Максима Олейникова и Валерии на Радио Дача.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Не свадьба, но своеобразное свидание состоится в следующем часе в эфире «Радио Дача». Послушаем повтор выпуска звездного шоу «Назад в будущее». В гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому приходила очаровательная певица Алена Петровская. Обсудили с ней ее любовь к баяну, народное пение, отправились в прошлое и узнали, как она познакомилась с Еленой Ваенгой и как проходило их сотрудничество. Еще о Людмиле Зыкиной речь тоже зашла. Не пропустите выпуск уже через 10 минут. До этого на «Радио Дача» послушаем хиты Натальи Гордиенко и Татьяны Овсиенко.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Хочу заказать песню «Девушки, как звезды» Андрея Губина и передать приветы первому социальному отделению, а именно Дилетко Натальи Сергеевны и Юсуповой Елене Михайловне. Наши медсестры, большой вам привет от Тани Новиковой. Спасибо, уважаемая любимая радиодача.

0: утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Родители и законные представители несовершеннолетних детей теперь могут получать выписки по их счетам и вкладам. Об этом нововведении поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Норма, обязывающая российские банки уведомлять родителей или законных представителей о движениях средств на счетах несовершеннолетних клиентов, заработала в России 1 июля. Подробностями поделился юрист Антон Иванов.
2: Теперь банки обязаны предоставлять справки и сведения по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям, то есть родителям, усыновителям или попечителям. Ранее, из-за отсутствия прямого регулирования, банки нередко отказывали в выдаче такой информации, ссылаясь на режим банковской тайны. Поправки устранят этот правовой пробел и позволят законным представителям получать информацию о денежных средствах ребенка без необходимости получения его согласия. Исключение составляет случаи, когда несовершеннолетний приобрел полную дееспособность, например, вследствие вступления в брак или эмансипации.
1: Как же это будет работать на деле? Данные о любых операциях, включая снятие наличных, переводы и оплату товаров, будут передаваться через автоматизированную банковскую систему. При этом информирование будет происходить не в реальном времени в пуш-уведомлениях, а в форме автоматического отчета, который родители смогут получить по запросу. Таким образом, если ребенок снимет деньги в другом городе или регионе, система зафиксирует это, но не будет отправлять мгновенное уведомление. Отмечу, данное нововведение особенно актуально для родителей, которые не всегда могут оперативно отслеживать действия своих детей. Теперь банк станет дополнительным инструментом в системе контроля. В Госдуме подчеркнули, такая мера позволит защитить несовершеннолетних от кибермошенников, а также тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность. На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
3: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
3: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
3: на «Радио Дача».
4: Есть подозрение, что в школе нас заставляли прыгать через козла и карабкаться вверх по канату. Нас заставляли только потому, что другой возможности смотреть, как люди смешно падают, у учителей тогда не было. Сейчас для этого есть рилсы. Времена меняются, а это программа «Назад в будущее», которая как раз о путешествиях во времени, им посвящена. Вместе, конечно же, с нашими звездными гостями. Мы ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова. Всем здравствуйте.
5: И сегодня у нас в гостях невероятно талантливая девушка, обладающая шикарным тембром, исполнительница песен, которые пробираются прямо в душу и сердце. Девушка с баяном, специалист по народной культуре Алена Петровская.

0: Алена, приветствуем тебя в нашей студии радио «Дача».
1: Приветствую.
2: Хлеб соль, как говорится.
0: Есть фильм «Девушка с гитарой», а ты девушка с баяном.
1: Это так. 12 лет отдала этому инструменту, закончила музыкальное училище по классу баяна, но взяла в руки микрофон вовремя.
2: У нас баян идет некой такой красной нитью через выпуски программы «Назад в будущее».
0: Еще.
2: Да, ну то есть аккордеон. Михаил Шуфутинский рассказывал, как он хотел играть на аккордеоне, но был баян. Группа «Добро» рассказывала о том, как они осваивали баян, насколько я помню.
0: Да.
2: И кто-то еще из артистов тоже этот инструмент вспоминал. В общем-то...
0: Баянное настроение продолжается. Как все эти годы не тяжело держать столь такой весомый, объемный инструмент?
1: Именно поэтому баян был поставлен на полку по совету Людмилы Георгиевны Зыкиной. И я взяла в руки микрофон.
2: Он легче.
0: Алена, у нас для тебя есть одно задание в начале нашего звездного шоу. Мы предлагаем фирменное угадывание, так сказать. Взяли одну твою песню, очень известную, хитовую, и пропустили ее через нейросеть. Мелодия осталась прежняя.
2: Все остальное нет.
0: Твоя задача угадать, что это за композиция. Давай попробуем. А слов не будет, да.
3: Это нейротрек.

0: Мы просто заслушались и не хотели прерывать это чудесное.
1: И вот, собственно, эти модные пэды.
2: Вот они, эти компьютерные звуки, которые, когда вот это вот все вот такое прям компьютерное, я не очень люблю. То есть я люблю, чтобы это было и, но в то же время и живой звук. Дайте баянчика, под баянчик, вот, под гитарку, чтобы это все-таки было живое.
0: Вносите в студию.
1: Можешь ли ты назвать встречу с Еленой Ваенгой тоже с такой, может быть, судьбоносной?
2: Конечно, могу сказать. Конечно, могу сказать судьбоносной. В 2007 году Елене Ваенге требовался бэк-вокал. Одна из моих просто знакомых ей подпевала, и вот мы встретились на улице. Это вот было вот просто на улице. И она моей подруге лучшей говорит: ты не хочешь к Елене Ваенге на бэк-вокал? Она говорит: не, я, мне некогда, у меня джаз, у меня там дела, у меня тут свадьбы.
0: Какой Алена, ты не Спилберг?
2: Хочешь? Алена, ты не хочешь? Я стою и говорю: ребят, так я же народница. А они учатся на джазовом отделении, они все такие, знаете, модные, они все такие эстрадницы. И тут я говорю: ребят, я ж пою «Издалека долго течет река Волга». А они говорят: это именно то, что Лена любит. Сходи на прослушивание. И я вот так вот чудом оказалась, и у нас сложились да, очень хорошие отношения, и Лене понравилось. Тембр голоса, мои возможности, что я могу, в принципе, ее где-то продублировать, да, где-то да, спеть перцу, где-то спеть сольно «Течет река Волга», спеть песню Толкуновой. То есть тогда у меня не было своего сольного репертуара. То есть я перепевала советскую эстраду. Я делала это, в принципе, неплохо, потому что мне всегда это очень сильно нравилось. Но мне хотелось иметь свой репертуар. Последние 15 лет я работаю над тем, чтобы у меня появлялись новые песни и звучали на вашей радиостанции.
0: Сколько уже появилось песен за 15
1: Альбомов
0: лет?
1: Там уже много.
2: 7 альбомов.
0: По-моему, задача вполне себе получается.
1: И, между прочим...
2: Знаете, я не останавливаюсь, я не живу альбомами, я живу песнями.
1: Все это, конечно, здорово, но слушать мы сейчас будем песню «Обыкновенный» в дуэте с Еленой Ваенгой на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Это звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас гости, которые бережно находят в прошлом те песни, которые впоследствии доносят до аудитории, в том числе. Правильно же я говорю?
2: 100%.
1: Алена Петровская, и я расскажу о том, как будет проходить наше путешествие во времени. Мы зададим тебе сегодня три обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на наше усмотрение. Будет блиц, будет вопрос об актуальном, то есть о том, что важно здесь и сейчас. Ну и финальное наше испытание под названием, которое я пока не скажу, тоже тебя ожидает. Вот такой план. Готова?
2: Готова.
0: Отправляемся в прошлое.
2: Алена, как так получилось, что ты, будучи молодой девушкой, решила поступить в музыкальное училище по классу баяна? Кто или что повлияло на твой выбор?
3: Я могла поступить на три отделения.
2: Но тем не менее.
3: Народное пение, академическое пение и баян. Я закончила школу с хоровым уклоном, и можно было подготовиться и стать дирижером. Меня не прельщало. То есть академическое пение – одно дело слушать, другое дело исполнять. Ну, как-то вот вся прям душа разворачивалась, когда я пела «Гляжу в озера синие». Получалось, оставалось или народное пение, или баян. И учительница по народному пению меня прослушала и говорит: «Иди на баян. Мне тебе дать нечего. Ты поешь хорошо, от природы. Ты будешь ко мне приходить на факультатив раз в неделю, и мы с тобой будем делать новые песни. Но за 4 года ты освоишь инструмент, и когда-нибудь ты выйдешь на свой сольный концерт, возьмешь в руки баян и как жахнешь». Я это говорю, у меня мороз по коже, потому что это как будто было бы вчера. Эти годы, они пронеслись. Ольга Алексеенко, преподаватель, ее нет уже. И я помню это, как будто бы это было вчера. И сегодня, когда я беру баян на своих концертах, я ее вспоминаю.
1: Вот ты уже второй раз за эту еще не длинную пока программу говоришь о судьбоносных фразах в твоей жизни. Одну из них сказал Людмила Зыкина, вторую — твой педагог. Много таких фраз ты слышала и вообще помнишь?
3: Ну, например, Елена Ваенга однажды сказала: «А кто, если не ты? Мне нужна течет река Волга в моих концертах». Я говорю: «Ну, я не могу, ее пела великая Зыкина. Я могу что-то попроще, что-то народное, там, пожалуйста, там, расцвела под окошком белоснежная вишня». То есть какие-то достойные народные песни. Она говорит: «Нет, мне нужна песня Зыкиной, потому что Людмила Зыкина тебя прослушала. Кто, если не ты?» И вот это вот «кто, если не ты?» оно до сих пор. Мы встречаемся, и я говорю: «Лен, кто, если не мы?»
2: Никто, кроме нас.
3: Когда мы что-то какое-то делаем, это могут быть наши какие-то личные истории. У нас, у меня сын Иван, у Лены сын Иван. Мы время от времени проводим какие-то

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Есть подозрение, что сегодня в этой студии происходит что-то настоящее, потому что диалог невероятно увлекательный, пронзительный и душевный. Алена Петровская у нас в гостях. Это звездное шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас, Алена, мы предлагаем тебе пройти звездный блиц. Вопросы короткие, ответы на твое усмотрение.
0: Звездный блиц на Радио Дача.
3: Алена, по внутренним ощущениям, ты больше белорусская или петербурженка?
4: Белорусская петербурженка.
2: Убираем искусственные противоречия. Самая любимая семейная забава.
4: Новое хобби – грядки.
2: Оба.
3: Ага, это наше хобби.
4: Вот только началось, только увлеклась, только начала.
2: Сколько весит твой баян?
4: Юпитер был 18 кг, а у меня дома сейчас обычный маленький этюд, с которого я начинала. Я думаю, что не более 6 кг.
3: Не знаю, вот в курсе ты или нет, но в Эрмитаже работает твоя полная тезка. Это не ты же?
4: Нет, это не я.
3: Тоже Алена Петровская. Ты сама занимаешься профессионально живописью. От папы, видимо, такой талант достался. Вопрос. Если бы ты себя сравнила с картиной, какая бы это была картина?
4: А вот эта вот девушка, которая с жемчужиной.
3: Ага, девушка с жемчужной сережкой.
4: Да.
2: Здорово, что мы ее назвали, и здорово, что нашелся в студии человек в лице Маши, который распознал, о чем речь. Я к своему стыду не угадал.
3: Забыла художника, но знаем эту картину, конечно.
2: Выбери. Анна Герман или Людмила Зыкина?
4: Зыкина, несомненно. Нет, я обожаю Анну Герман, но она пришла в мою жизнь позже гораздо, понимаете? То есть уже в осознанном возрасте. Понимаете, Зыкина – это масштаб. Вот это Россия вся. Она могла спеть романс, военную песню и авторскую песню с огромным диапазоном.
2: Для тебя это ориентир или просто личность, которой ты восхищаешься?
4: Это личность, которой я была восхищена. Но в то же время какие-то ориентиры, да, я в своем творчестве, знаете как, мне тоже хочется петь разную музыку. Мне тоже хочется, чтобы была и военная песня, и романс, чтобы это было достойно, и русская народная песня, или белорусская народная песня, и чтобы это была песня, написанная в 21 веке, современная, и чтобы это было гармонично в одном концерте.
2: Мне сегодня как-то жутко тревожно в этих паузах, которые возникают, но возникают они не от того, что нечего сказать, просто даже эту тишину хочется поймать, уловить и прочувствовать. Алена Петровская сегодня в гостях в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире Радио Дача.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете Радио Дача.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
2: Не у каждого в копилке наград есть медаль Федеральной службы судебных приставов, а у Алены Петровской есть.
3: Да, выяснили. И неспроста. Она забирает последнее. Сердца и души своих слушателей.
2: Не все приставы на такое способны, надо сказать.
3: А у нас есть следующее задание.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Алена, какая музыка тебе все же ближе? Народная? Вот, ну, может быть, на данном этапе жизни? Или просто душевная? Или
4: душевная,
3: зависит от самой
4: однозначно песни? Однозначно душевная. Несмотря на то, что баян, несмотря на то, что я люблю русскую народную песню, но нет. Авторская музыка всегда пленяла мое сердце. И русская народная песня — это для меня узковато. То есть мне становится скучновато. То есть я не могу целый час петь. Угу. Могу слушать. Я могу прийти на ансамбль какой-то фольклорный. И я когда не пою, то мне интересно, как это делают другие ребята. Мои глаза загораются. Мне интересно.
3: А как относишься к тому, что сейчас в народное творчество, патриотическое, военное, очень много артистов уходит, даже те, которые никогда не пели?
4: Ну, это их дело, господи. Ну, пускай попробуют.
3: Конкуренция стала больше, нет?
4: А встретимся у касс. Вот когда у них будет полная зала, когда они соберут сами какой-то концертный зал, хотя бы 1000 человек, тогда да. А так вот это вот записать одну патриотическую песню, и она у тебя есть, и ты как бы, ну вот где ты ее выпустил, ну и смысл.
3: Где-то вычитала информацию, что ты любишь находить старые, забытые русские народные песни и даришь им вторую жизнь.
4: Это фольклор, это пожалуйста. То есть я училась в университете культуры на кафедре русского народного песенного искусства, и 5 лет я изучала архангельскую традицию, казаков, Калужскую область. Я этим занималась в 2009 году. В 6-м я закончила институт культуры, и в 9-м мой первый сольный концерт в Петербурге. У меня первое отделение было вот такое. Мой однокурсник, гитарист, сказал, что это круто, это надо делать, и тогда появилась Винта Свинтана.
2: Юра Усачев.
4: Да. Вот. И я говорю, слушай, вот они кайфуют, вот они делают, вот это классно, а я не кайфую. Я могу это спеть, но, говорю, понимаешь, у меня душа не разворачивается, а народ обмануть невозможно. Надо делать то, от чего ты цветешь.
3: Кстати, Алексей Петрухин у нас не так давно был, он рассказывал, как они в свое время, будучи студентами, насколько я не путаю, ездили...
4: Вот мы также ездили.
2: В экспедиции.
4: Тоже в экспедиции, в Калужскую область. Я тоже ездила и пела... Мне было безмерно интересно.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Удача».

0: звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Людмила Зыкина однажды сказала про нашу сегодняшнюю гостью так: она умеет говорить о главном простыми словами, так, что выворачивает душу зрителя. Алена Петровская сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача», и пришло время обсудить твою достаточно новую песню, по крайней мере, актуальную в данный момент, которая называется «Сердце бьется в закрытую дверь».
3: Это далеко не первая совместная работа с Михаилом Гуцериевым. Ранее была «Донская бравада». Вот, а чем зацепила эта песня?
4: Изначально я прочла текст без мелодии. Мне понравились многие фразы, которые откликнулись в моем сердце. «На пороге лежит судьба». Вот я эту фразу читаю: «На пороге лежит судьба». Я уже чувствую. Далее совместная работа с композитором. Была написана мелодия, с которой мы работали и работали долго, около полугода. И потом Михаил Сафарбекович сказал, что нет, мы найдем другую мелодию. Это слишком романсово. Нужно вот что-то под Алену, специальное, более вот в духе современной музыки. И написана была вторая мелодия, которую мы сейчас с вами слышим в эфире. 2 года мы трудились над этой песней. Переписывали стихи, переписывалась 2 раза музыка. И впоследствии вот уже была спродюсирована сама аранжировка. Когда так долго делается композиция, можно перегореть. Но здесь не было когда перегорать, потому что все время были какие-то нововведения. То есть то мы мелодию переделаем, то мы текст переделаем. И это вносило краску. То есть это не была монотонная какая-то работа.
3: И прямо сейчас мы послушаем ее на радио «Дача». «Сердце бьется в закрытую дверь», Алена Петровская.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Костюм, носки, бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Радиодача.
1: О важности молчания с умным человеком в свое время сказал еще Михаил Жванецкий. Мы сегодня много говорим, но и в паузах тоже сокрыт некий смысл. Алена Петровская в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радиодачи». И сейчас...
2: Отправляемся в будущее!
1: 10 октября в концертном зале Измайлова пройдет твой сольный концерт. Это столица. Программа называется «Так цветет лишь любимая женщина». Что это будет за... Обычно говорят шоу, но у тебя нечто более глубокое, как мне кажется.
3: Ну, у меня вообще не бывает шоу, потому что шоу — это, я считаю, шоу — это когда, я не знаю, там 20 костюмов, это когда балет.
1: Взрывается
3: что-то. Это когда экраны взрываются. То есть, ну, шоу — это Сергей Лазарев. Вот это шоу. Почему называется «Так цветет лишь любимая женщина»? Ну, во-первых, 30 сентября мне исполняется 45.
4: Ягодно.
3: Я хочу сказать, ягодка, так цветет лишь любимая женщина. Это название моего крайнего альбома, в который вошла песня «Ах ты ночь». И там припев «Так цветет лишь любимая женщина, да зари в самых нежных руках».
4: Сколько с тобой работает музыкантов? Ты говорил, что все вот при деле, при музыкальном инструменте.
3: Шесть музыкантов.
1: Ударник, ритм, соло и бас, как пел Сергей Чиграков.
3: Да. Ударник, акустическая гитара, клавиши, баян, бас-гитара, бэк-вокалистка, электрогитара.
1: Когда у тебя другой человек играет на баяне, нет время от времени желания сказать: «Да как ты играешь? Да как так можно?»
3: Он великолепно играет. Сергей Анашкин закончил консерваторию, он играет прекрасно, но на репетициях, когда он какие-то делает, какие моментики, я говорю: «Сереж, соберись».
4: Напомним, концерты Алены Петровской в Москве, концертный зал Измайлова, 10 октября и последняя суббота ноября, День матери, концерт в Санкт-Петербурге в
3: концертном зале «Колизей».
1: До встречи,
4: как
1: хочется
4: говорится.
1: Добавить.
3: Спасибо огромное за приглашение.
1: Это еще не все. Это рано.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радиодача».

0: Радиодача.
1: Ее отец реставрировал старинные часы. К сожалению, тот час, который мы провели вместе, никакой реставрации не подлежит. Он просто был, и мы этому рады. Алена Петровская сегодня в студии «Радио Дача».
2: Напоследок еще одно задание осталось.
0: Звонок в будущее.
2: Как ты понимаешь, звонок в будущее, вот даем телефон волшебный. Нужно позвонить самой себе в какой-то отрезок определенный, выбираешь сама, через 10 лет, через 20, либо 11 октября. Что-то самой себе сказать, спросить, уточнить, пожелать, может быть, выбираешь сама.
3: Ну, мне нравится цифра 50, через 5 лет хотелось
2: так.
3: бы. Через 5,5 лет хотелось бы набрать себе, ну и сказать себе, жизнь прекрасна. Ты справилась? У меня сын первоклассник сегодня. То есть, получается, он уже будет в классе 6. Вот, и хотелось бы эту начальную школу пройти, помочь ребенку. Хотелось бы новых песен, новых концертов, нового зрителя. 50 лет, спустя 5 лет, я вспомню с улыбкой, глядя на себя сегодня, и скажу, ты молодец.
1: А мы поддержим.
2: А мы в этот же, не в этот же день, а в 50 встретимся здесь.
3: Ура.
2: Включим эту запись и послушаем.
3: Пускай так и будет, Саша и Маша. Спасибо вам.
1: Спасибо тебе огромное. Ты знаешь, что хочется сказать? Артист артистом, но ты прежде всего настоящая, такое оставайся.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо, что сегодня целый час мы провели вместе. Будем с удовольствием слушать твои песни на Радио Дача.
3: Спасибо, Радио Дача.
2: До новых встреч.
1: Пока-пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На Радио Дача.
0: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
4: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
0: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
4: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
0: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
4: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
5: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
6: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
11: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Кристина Смирнова. Я из города Курска. Я хочу передать привет своему любимому человеку, Русику. Руслан, я тебя люблю, всегда жду, я по тебе скучаю. Желаю тебе много здоровья, сил и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, для нас песню группы «Хай-фай». Спасибо, радио

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Одиннадцать часов утра. На радио «Дача» Натали.

0: Не прожить нам ни одного выходного дня без очередного выпуска рубрики «Хорошо устроено». Ведь от кого, если не от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», нам узнавать полезные советы и дачные лайфхаки. Сегодня Михаил ответит на популярный вопрос, который вы задаете в группе радио «Дача ВОК». Как бороться с сорняками? Не пропустите свежий выпуск уже через 5 минут на волнах радио «Дача». До этого насладимся хитом Наташи Королевой.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Салат «Сильва» 100 граммов, 44,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня обсудим тему, которой часто интересуются в группе «Радио Дача» в Одноклассниках. Как бороться с сорняками? На этот раз поговорим о гербицидах, то есть о химических средствах борьбы с нежелательной растительностью. Первая классификация по спектру действия. Если нам необходимо уничтожить все растения, то нужны вещества сплошного действия. Если же требуется убрать сорную растительность на грядках, то используем селективные. Вторая классификация по характеру действия. Могут быть контактные, которые уничтожают только те органы, на которые попали, и системные, которые проникают в растение и уничтожают его целиком. Наиболее популярные системные гербициды содержат глифосат. С ним важна дозировка и режим применения. Правило «кашу маслом не испортишь» тут не работает. Часто дачники используют повышенные концентрации, а потом не понимают, почему растения поболели и восстановились. Важно не пренебрегать инструкцией. Контактные гербициды сродни ручной прополке. Мы можем убрать поросль сорной травы на время, за которое основная культура окрепнет и сможет сама конкурировать с соседями. Если хотим обработать грядку с уже посаженными культурами, то нужны селективные препараты. Все перечислить не хватит времени, поэтому вот основные культуры и какие вещества для них подбирают. Для картофеля метрибузин, для клубники или газона клоперолит, в луковых грядках оксифлуорфен или пендиметалин. Морковь защищает прометрин. Еще я не упомянул почвенные гербициды на основе, например, прометринов. Они вносятся в грунт и работают на молодых проростках и семенах. Хорошо такие применять после химической или механической прополки, чтобы новые сорные растения не могли прорастать. Основная культура, которая уже окрепла, на такую химию не реагирует, зато несколько месяцев можно забыть о прополках. Теперь о безопасности. Все препараты, которые есть в продаже, прошли множество исследований, так что использовать их можно смело, но с четким соблюдением инструкции, которая индивидуальна для каждого средства. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: Если нет возможности подарить малахитовый камень своей второй половинке, а презент хочется сделать, друзья, обращайтесь в нашу программу «Удачный час» на радио «Дача». Уже в полдень по московскому времени начну передавать ваши привет, поздравления, другие теплые слова. Пишите в группу ВКонтакте «Мессенджер Макс», звоните в студию по номеру 8495-995-2555, заказывайте любимые хиты. Пока набираете, послушаем композиции Виктории Дайнека, Юрия Антонова и Ани Лорак на радио «Дача».
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час на радио «Дача». Уже через 10 минут стартует время ваших приветов и поздравлений, теплых слов, а еще исполнение музыкальных желаний. А последним любимую песню всегда можно заказать по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните, говорите теплые слова тем, кто дорог, и ставьте для них любимые хиты. До удачного часа успеем насладиться композициями Максима и Ирины Круг на радио «Дача».
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь. Рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Шаман.
12: Это любовь.
11: Стас Михайлов.
13: На тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Виктория, я из города Санкт-Петербурга, а я хочу заказать песню для актера Хетага Хинчагова. Он в Москве живет, он никакого представления о моем существовании не имеет, у него сегодня день рождения, с чем я его поздравляю. Я хочу заказать для него песню «Максим, мой рай». Спасибо, радио «Дача». Наверное.

0: Вы слушаете «Радио Дача». На «Радио Дача» удачный час.
1: Субботний удачный час стартует на «Радио Дача». Передавайте приветы, поздравляйте родных и близких, рассказывайте нам, как вам хорошо отдыхается на даче. Еще с выходными можно поздравлять друг друга в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс» по номеру 8-910-004-49-24. Туда принимаем текстовые послания. Если хотите заказать любимую песню, звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Меня зовут Даня Борисов, я буду ответственен за то, чтобы как можно больше посланий в эфире прочиталось. Ася из Сальска написала, поздравляет с днем рождения своего чудесного мальчика Димочку. Пишет, 2 года — это лишь начало твоего удивительного пути. Желаем тебе радости, здоровья, чтобы каждый день был наполнен смехом, играми, новыми открытиями. Любящая семья Петроченко подписались. Поставим для всей семьи Петроченко классную песню Николая Баскова «Вишневая любовь» в начале удачного часа на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет из Краснодарского края своим родителям, своей сестре, своим братьям и своим лучшим друзьям Мише и Грише. Передаю привет в Москву и хочу заказать песню «А судья еще люблю». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звонит вам Кирчанова Марина Владимировна. Передает привет всем отдыхающим в Тайтурке. Новотрансу обязательно всем привет моим девчулям Катюни. Сосули сразу. И, пожалуйста, включите песню «Угонщик».

0: Дачный час.
1: Прихожу к прочтению ваших теплых слов. Друзья, Данил из Череповца передает привет своей жене Ане Соколовой. Коротко и ясно написал: Данил молодец. От Галины, внуков Степы и Кати, а также детей Лены, Андрея и еще одной Лены поздравляем любимого папу и дедушку Колю. Ему сегодня 75 лет исполняется. С этим замечательным днем, родные, вас поздравляют. Желают здоровья, радости, оптимизма, долгих лет жизни. Мы тебя очень сильно любим. От команды «Радиодача» Николая тоже с юбилеем. Далее поздравления для свата Айтбаева Зубаира, 70-летним юбилеем отправляются. Он живет в Красной Башкирии. От всей души родные желают вам крепкого здоровья, семейного благополучия, много радости, огромного счастья и всего наилучшего. С пожеланиями: сватья Зиля Искандер, их дети, семьи Енекиевых, Вильдановых, Айтбаевых, Хайрутдиновых и многочисленные родственники. Из Башкирии к нам это сообщение прилетело. Еще успею прочесть сообщение от Анары. Она передает привет своим детям, Егору и Полине. Просит передать им, что лето — это время для отдыха и для книг, чтобы не забывать буквы. Люблю вас очень сильно. Сразу вспоминается, как в детстве меня тоже заставляли читать. Не знаю, вышло ли там что у родителей. Друзья, ваше послание тоже очень жду в мессенджере Макс. Наш номер там 8-910-004-49-24. А если хотите заказать любимую песню, звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Удачный час. Продолжим новинкой в исполнении Зайнаб Махаевой «Сердце на костре» в удачном часе на радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Ксения. Я звоню из деревни Кошерово. Сегодня мы отмечаем день рождения нашего друга и просто хорошего человека Игната Гоняхина. Мы его поздравляем и желаем ему всего самого наилучшего. А для него и для всех радиослушателей просим поставить песню «Я куплю тебе дом» группы «Лесоповал». Спасибо, «Радио Дача».

0: продолжаем час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Елена любимую сестренку Зиночку Волкову с днем рождения поздравляет. Ей желает счастья, здоровья, хорошей погоды. Любите быть любимой. Этот привет из Вологды к нам прилетел. Видимо, в Вологде тоже так же хмуро и серо. Вот у меня свет в студии не включен. Ощущение, что уже где-то часов 10 вечера. Так темно за окном, друзья. Ольга привет всему старому осколу передает, в частности, стайленскому Гоку. Наталья шлет привет в Тверь, Почте России, особенно отделению номер 100. Всем знакомым, мамочке Ирине желает хорошего настроения, хороших выходных, несмотря на дождик. Да, друзья, он не испортит наши планы, если над головой есть крыша. Надежда написала, у нас сегодня в Усолье-Сибирском 35 градусов тепла. Ну как здесь не упасть в бассейн? Завидуем Надежде всей душой. Внук Костя купается, пишет она, здоровья ему крепкого. И чтобы слушался бабушку Надю, собственно, сама бабушка Надя и написала, Костя, не капризничайте. И слушайтесь все-таки, да, старших. Совсем скоро продолжу читать ваши послания, которые вы оставляете, в том числе в группе ВКонтакте «Радио Дача».
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье «Курабье» 100 граммов 44,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Точный час.
1: Столь непогожий день, друзья, согревают только ваши приветы и поздравления в эфире радиодачи. Они еще и такие солнечные. Коллектив Хозбюро радиозавода города Кыштыма поздравляет своих коллег Елену Калыжук, Ольгу Крапивину, Эльзу Галимову с днем рождения. Принимайте поздравления, желают здоровья вам, благополучия, успехов в работе и личной жизни, семейного уюта и крепкой дружбы. Живите полной и открытой жизнью, чтобы каждый день вам приносил радость и счастье. Ирина Далее привет передает девочкам со своей работы Марине и Галине из Вологды, а еще поздравляет с днем рождения любимую подругу Риточку Бардину. Желает оставаться всегда такой же красивой, отзывчивой, настоящей подругой. Здоровья и счастья передала. Екатерина Далее привет своему сыну Малых Демиду передает, также любимому Алексею, и просит сказать, что сильно своих мужчин Екатерина любит. И успею прочесть сообщение от Дмитрия. Он привет шлет Юле, Сане, Кнопке некой. И с первым днем отпуска поздравляет Марину Алексеевну Абрамову. Ура, ура, ура. Надеюсь, Марина отправится туда же, в то место, о котором нам сейчас споют блестящие на радиодаче в апельсиновой песне.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Динара, я из Санкт-Петербурга. Хочу поздравить свою подругу Веронику с днем рождения, пожелать ей всего самого доброго, светлого и заказать ей песню «С днем рождения, Вика». Спасибо.

0: продолжаем. Удачный час на радиодаче. Очередная порция ваших теплых слов готова к прочтению. Нелли написала: вчера был день рождения у нашей мамы, бабушки, жены Татьяны Владимировны. Желаем ей крепкого здоровья, душевного спокойствия, долгих лет жизни, всех благ. Мы ее очень любим, целуем и обнимаем. Надеюсь, Татьяна Владимировна празднует либо до сих пор, либо только собирается, потому что выходные — шикарное время, да, для того, чтобы собраться в кругу родных и близких. Людмила далее: огромный привет любимой семье передает, маме Нине, папе Сережу, мужу Ивану, детям Степану и Даше, сестре Светлане и ее семье. Всем отличных выходных желает, прекрасной погоды. Пишет: а мне вдвойне хорошо. Я с понедельника в отпуске, кайфушечки. А первое хорошо, наверное, потому что всегда хорошо там, где есть радиодача, да, Людмила? Марина, привет всем из Крыма передает. Пишет: погода классная, настроение тоже. Всем желаю отличных выходных, а себе особенно, ну, конечно. Сейчас занимаюсь уборкой, но впереди меня ждут великие дела. Ну, Марина, уборка — это тоже великое дело, скажу я вам. Совсем скоро продолжу читать ваши послания, но только если вы их оставите в группе ВКонтакте «Радиодача» или в мессенджере «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24.
1: Реклама.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Альмира. Я звоню с города Когалым. Хочу поздравить сегодня свою сестру с днем рождения. Дорогая наша Риммочка, мы от всей души тебя поздравляем с днем твоего рождения. Желаем здоровья, успехов, благополучия и, конечно же, хорошего настроения. И хотим, чтобы для нее прозвучала песня «Дарите женщинам цветы», сестры Альмира и Рая. Спасибо, радио «Дача».
3: Дарит

0: Точный час.
1: Цветов нет, подарю вам, друзья, привет и поздравления в эфире Радио Дача. Екатерина, привет из Омска, передает в СНТ Дзержинец Кругловым и Винокуровым. И постскриптом написала: Алиса, иди читай Буратино. Дайте маме отдохнуть, да. Елизавета, огромный привет передает маме Галине, папе Валерию и племяннику Лене. Мы сейчас в пути, едем в деревню отдыхать. Молодцы, хорошей вам погоды и дороги. Наталья, привет любимым родителям Аверьясовой Валентине и Аверьясову Олегу передает, а также брату Игорю и его супруге Светлане в Когалым. Еще привет любимому мужу Роману. Отправляет, желает отличного настроения и дня замечательного. Просит сказать, что сильно любит своих родных. И Людмила из Набережных Челнов написала, передает привет своей большой семье. Родителям Надежде и Владимиру, самой лучшей сестре Наталье, сыновьям Антону и Макару, племянникам Диане и Дамиру, мы всей семьей на даче слушаем Радио Дача. Молодцы. Наташу поздравляет с получением водительского удостоверения, желает удачи на дороге. А еще у нас радость, пишет Людмила. Вчера пришел из армии жених моей племянницы Дианы, Рафаэль. Ждем их сегодня в гости к нам на дачу. Будем праздновать. Желаю нам всем приятных выходных. Увидел, какое длинное сообщение, аж голос потерял, друзья. Иванушки Интернешнл, в продолжении удачного часа слушаем песню «Только для рыжих».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Анна. Звоню из города Астрахань. Хочу поздравить внучатую племянницу Светочку Несчетную с днем рождения. Умница, красавица, отличница, танцовщица. Занимает призовые места. Желаю счастья и удачи, отличных успехов во всем. Светочка, я люблю тебя и заказываю подарок, песню Александра Добронравова «День рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: Финальная порция ваших теплых слов, друзья, прямо сейчас мной будет оглашена в эфире радио «Дача». Семья Масаловых из Чебоксар в этот замечательный день поздравляют с днем рождения человека замечательного, бабушку лучшую, мамочку и прабабушку Клещукову Елену Владимировну. Желают ей оставаться всегда такой же красивой, доброй, жизнерадостной и самой лучшей на свете. Здоровья твоей семье, пусть рядом будут самые близкие люди на свете. Далее, огромный привет всем дачникам любимого садоводства номер 18 Кирово-Чепецка отправляется, и особенный привет любимой супруге Наталье от Ивана с шестой линии. Светлана в преддверии юбилея военного госпиталя 1586 поздравляет весь коллектив, где работают самые лучшие врачи с огромным стажем, бесстрашные профессионалы-медсестры, младший персонал и гражданские. Ваше дело нельзя переоценить, написала Светлана. Семья Толмаевых в этот тоже замечательный день поздравляют любимую маму, бабушку, тещу Татьяну с днем рождения. Желают ей здоровья, счастья и долгих лет жизни. Мы ее очень любим. И от Венеры успею прочесть сообщение. Она пишет: едем искать бензин, пожелайте нам удачи. Венера, удачи вам. И привет любимому Сережику. Передает хорошего пути. Друзья, в пути вам тоже будет хорошо, если поблизости радиодача. Продолжим день в компании любимых песен. Меня зовут Даня Борисов. Всем шикарной субботы.
0: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
3: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Лето. Там, где есть радиодача.

0: на радио «Дача». Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой. «Я люблю тебя до луны». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня. С вами на Радио Дача Филипп Киркоров.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Песня «Кукла» вышла в 2014 году, а совсем недавно вновь завирусилась и набрала популярность в социальных сетях. Эта волна успеха была не такой масштабной, как у Татьяны Булановой или Надежды Кадышевой, однако точно добавила мотивации для дискотеки «Аварии» продолжать творческую активную деятельность. Проводить время активно на своем загородном участке, даже в такую пасмурную погоду, как в столице сегодня, можно легко в компании «Радио Дача». В ближайшее время мы с вами услышим Алсу, Нэнси, Виктора Королева.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Шницель из свинины 1 килограмм. Полуфабрикат охлажденный. 449,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Я бы сказал, между серым и серым мир зеленого цвета. Так можно описать климат почти на всей территории нашей страны. И пока это окно зеленого цвета еще открыто, не забывайте в него выглядывать, гулять, наслаждаться жаркой погодой, ну или теплым дождичком, как сейчас в столице, хотя сильно уж теплым его не назовешь. Отдыхаем вместе, друзья, в ритме ваших любимых песен. Только что летний хит Леонида Агутина послушали. Скоро исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю классную песню Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Шикарных всем выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай Басков.
8: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
7: Александр Иванов и группа «Рондо».
9: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
6: Владимир Пресняков.
10: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Влада. Я из подмосковного поселка Снегири. Передаю привет про гимназии Снегири и заказываю для всех нас веселую песню «Багама мама» группы «Кармен». Всем отличных выходных, хорошего веселого настроения и спасибо большое, радио «Дача».

0: Легендарная композиция, которую Максим написала в 16 лет. Музыку и текст все сама. Оттого и чувствуется песня такой искренней и чувственной, потому что ни слова лжи. Все, о чем поет певица, то она и проживала на его. Музыкальные критики в 2007-м не совсем верили в успех этой композиции, но уже пару лет спустя называли ее гениальной, переобуваются на лету. Продолжим наслаждаться столь легендарными хитами и далее. Скоро на радиодачу Татьяна Овсиенко, Юлия Михальчик и группа Feist Family.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Блины с яблочным джемом «Даблин» замороженные. 100 граммов. 29,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
5: 277-515. Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ну вот солнечные клипы сами себя, друзья, не посмотрят. Они вас ждут в эфире Муз-ТВ каждое воскресенье в 9:30. Там вы сможете насладиться шикарной подборкой любимых клипов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные советы и дачные лайфхаки. Причем их еще можно самому в эфир передать посредством сканирования QR-кода, перехода на специальный сайт и отправки сообщения в эфир. Категория 16+. У нас далее тоже не пальцем деланные песни прозвучат. Скоро послушаем работы Вячеслава Малежика, Никиты Марии Зайцевой, а также Влада Сташевского на радио «Дача».
1: Реклама.

0: быть можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Лера Москва на радиодаче говорит, что знает, что такое любовь. Мы ей поверим, как минимум, потому что у нее есть композиция «Мы вместе», и в ней действительно столько чувств, что даже самого черствого человека растрогает. Еще больше любимых вами хитов самого разного времени будем слушать в аудиоверсии телефестиваля «Песня года». Она стартует уже через 10 минут. До этого, по традиции, исполнится заявка в рубрике «Удачный момент». Услышим там хит мистера Кредо. А также успею поставить композицию Валерии на радиодачу совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рост. 6+.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Премьера на «Домашнем».
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
1: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Катя, я из Екатеринбурга. Я очень люблю радио «Дача» и передаю привет своим друзьям Денису, Ольге, Даше и Насте и своей любимой доченьке Юле. Ставлю песню мистера Кредо.

0: часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года.

0: 2009 году каждый слушал хит группы «Винтаж» «Ева» и в нем находил себя. А еще в этом же году в России прошло Евровидение. После победы Димы Билана в 2008 эстафету проведения главного музыкального конкурса Европы приняла Россия. А еще 2 августа 2009-го Мадонна дала первый и, к сожалению, единственный концерт в России на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Певица, кстати, называет его одним из самых красивых за всю свою карьеру. Продолжим аудиоверсию телефестиваля «Песня года». Скоро насладимся хитами Маши Распутиной, Наташи Королевой, а также Александра Иванова на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт-суфле с малиной весовой. 100 граммов. 64,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
11: 277-515.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Не буди лихо, пока тихо. Есть известная народная мудрость. Но, видимо, все-таки кто-то Машу Распутину решил разбудить. А оттого у нее столько чувств появилось внутри, что аж на целую песню хватило. Еще в 1997-м, помимо того, что Маша Распутина стала лауреаткой телефестиваля «Песни года», произошло клонирование овечки Долли. В Эдинбурге объявили о рождении первого млекопитающего, созданного путем клонирования. Это и была овечка Долли. Еще запустился Яндекс. Компания анонсировала свой поисковик, который вскоре стал одним из самых популярных в Рунете. В аудиоверсии телефестиваля «Песня года» еще много хороших песен послушаем. Скоро на радиодаче Игорь Николаев, Филипп Киркоров и Михаил Звездинский.
1: Реклама.

0: жить можно.
1: Выберите свой Хавейл в курс на зерновой 17 от 1 миллиона 949 тысяч рублей.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: В 2025 году Игорь Николаев признался, он неисправимый романтик. За свое такое чувственное музыкальное призвание получил диплом телефестиваля «Песни года». В прошлом же году в России ученые впервые применили искусственный интеллект для проектирования микросхем. Это ускорило разработку и улучшило характеристики чипов. А астрономы зафиксировали самый длительный гамма-всплеск за всю историю наблюдений. Он даже получил свое название и длился почти 7 часов. Обычно такие явления длятся секундами или минутами. Открытие, друзья, происходит ежедневно. Я уверен, даже на прошлой неделе что-то ученые дооткрыли. На этом мы будем завершать аудиоверсию телефестиваля, и я, Даня Борисов, буду с вами прощаться. Далее встречайте Сергея Черноусова, он завершит с вами эту субботу. Всем отличного дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио Дача.
1: Песня года 2018.

0: не пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Я приехала из города Асбеста, город Ирбит, своей подруге Вере Фоминцевой. Хочу передать привет ее детям, дочери, чтобы у них было хорошее настроение, здоровье, любви Машеньке, найти хорошего друга. И всего-всего девчонкам самого наилучшего. И хорошего нам лета. И ставлю песню Юрия Шатунова

0: приятнее. Пирожное бисквитно-кремовое. 55 рублей. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
5: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: Пожелание и в нашей истории имеет место быть. Но, во-первых, всем слушателям желаем прекрасного и нескучного отдыха, несмотря на погоду. Если у кого-то также сегодня дождь, как, например, в столице. А вот дачникам можно пожелать в этом случае, чтобы дождь помог вырастить самый лучший урожай. Как минимум, сегодня из списка дел на участке можно смело убирать полив грядок. Дачный сезон продолжается, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Валентины Легкоступовой, Татьяны Овсиенко и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
5: Звук поставим на...

0: Именно эту песню в творчестве Валентины Легкоступовой можно по праву считать тем самым лотерейным билетом, способным перевернуть всю жизнь в один миг. Композитор Вячеслав Добрынин написал очень простой, запоминающийся мотив, впоследствии чего «Ягода малина» вышла в финал популярного фестиваля «Песня года 87». А это точно успех. Далее на радиодаче не менее громкие успешные хиты групп Любэ, гости из будущего, Николая Баскова и многие другие. Через короткую паузу для вас 30 минут только музыки.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь. Рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Илья, звоню из города Москвы. Передаю привет своему брату Игорю и своим родителям. Всем желаю успеха, счастья, а своему брату успеха в хоккее и победе в играх. И заказываю для всех нас любую песню Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Нам грустить не приходится, сейчас с нами выходные, но и также дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас хиты Жанны Фриске, Леонида Агутина, группа «Унесенные ветром» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Лето, желанное время года, множество прекрасных песен на эту тему. А ведь не всем так по душе данный сезон. Например, станция «Восток» — это самый холодный населенный пункт на Земле. Забавно, что летом здесь холоднее, чем зимой. И в самый холодный месяц температура воздуха достигает минус 89 градусов. И это в июле. Ну, наверное, в жару порой хочется охладиться, но все же не настолько сильно. Мы всем желаем хорошей, комфортной погоды, ну и нескучного продолжения выходных. Можете передавать приветы всем отдыхающим в программе «Удачный час». В следующем часе будем читать сообщения, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте, а также отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Шаман.
6: Это любовь.
5: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Григорий. Я из Великого Новгорода. Я хочу передать привет всем моим родным и близким, дяде Коле и моим двоюродным сестрам Валерии и Софии. А также хочу передать привет всей моей семье. Поставьте песню «Дискотека Авария», если хочешь остаться. Всем желаю хорошего дня и большое вам спасибо, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании Радио Дача. С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Татьяна от лица всей семьи поздравляет с днем рождения любимую дочь Фролову Алену. Желает не знать в жизни огорчений, взаимно любить, быть счастливой каждый день, верить в чудо и никогда не унывать. Родители очень любят, всегда придут на помощь. Ну а в качестве музыкального подарка послушает песня «Gayasus Brothers» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем. Но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, город Улан-Удэ. Хочу передать привет любимому мужу Базарову Юра Юровичу, который сейчас находится на работе, в командировке. Хочу сказать, что его очень сильно люблю. Мы тебя ждем с нетерпением, родной мой муж, любимый, домой с нашим драгоценным, долгожданным сыном. Я тебя безумно люблю и хочу поставить песню Таисии Повали. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Сергей из Белгородской области, город Старый Оскол, передает привет своим родителям, очень их любит, скучает и желает хорошего настроения. Добрый вечер, радиодача. Сегодня сердечные. Горячо поздравляем проживающую со своей семьей в Уфе дочь Вильданову Айгуль Искандаровну. С днем рождения! Желает красавице всего самого наилучшего, семейного благополучия, огромного счастья, долголетия, много радостных мгновений, любовь близких ей, людей и удачи на работе. С поздравлениями папа Искандар, мама Зиля, сестра Амина, брат Рафик и семьи Яникиевых, Вильдановых, друзья и подруги из Башкортостана. Поздравляет любимого брата Карнаухова Алексея с днем рождения, сестра Елена и внук Павел. И Антонина из города Владимира написала: сейчас с внучкой Анечкой на даче поливают огород и моют игрушечную посуду. Передает привет маме Кате, папе Николаю, братику. Желает всем хорошего отдыха, теплой погоды и ждут на ужин. Ну а мы прямо сейчас послушаем песню Никиты, Марии Зайцевой и Фурса в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое, уважаемое «Радио Дача». Я звоню вам из Красноярска. Хочу передать привет всем Коротковым, Пановым, Рукавановым. Люблю их и желаю хороших выходных. И всего доброго желаю, как нашей семье большой, так и радио «Дача». Поставьте для нас, пожалуйста, Ирины Круг, «Роман».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню вам из города Пензы. Хочу передать привет моим детям Катюше и Максиму. Сегодня выходной, хочу пожелать им хорошего отдыха. И прошу радио «Дача» поставить песню в исполнении Иванушек Интернешнл «Золото волос». Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: А мы продолжаем читать ваши сообщения. Смирнова Евгения, родные и близкие поздравляют с 45-летием, желают ему крепкого здоровья, пусть все мечты воплотятся в жизнь. Екатерина из Воскресенска передает привет своему мужу Сергею, сыночку Виктору и папуле Алексею Викторовичу. Напоминает им, что очень сильно любит их. А Сергея привет своей жене Калашниковой Екатерине, очень любит ее. В следующем сообщении привет работникам магазина «Бум» в городе Выкса. Отдельный привет Инге, Альбине, Лике, Веронике, Люде и Вадиму от Ирины. Вера из поселка Вольгинский сейчас на даче, жарит шашлык, передает привет любимым деткам, Аленькому, Василинке, Илюшке, Димуле, ну и, конечно, любимому мужу Алексею. Спасибо, что вы рядом, очень любит. Поздравляет любимую маму, бабушку и тещу Татьяну с днем рождения. Желает ей счастья, здоровья и долгих лет жизни. Очень любит семья Толмаевых. И от Ирины привет любимому

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маша. Хотелось бы передать большой привет моей напарнице. Хотелось бы пожелать ей сил, терпения, так как работа у нее не такая уж простая, с людьми. И хотим себе поднять настроение песней «Виска Слава». Спасибо.

0: Дачный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет жене Ирине Кравченко, очень любит ее муж Станислав. В следующем сообщении автор, без подписи, просит озвучить, что любит жену Светочку, 20 лет вместе, сына Ивана, он поступает в этом году на медицинский, свою маму Галочку и тещу Ирму. И самое главное, просто обожает рыжулю, златулю, кота Федора. Валерия делится своим хорошим настроением, сейчас они на даче под Ярославлем, идет дождь, и что главное, они его ждали. Передает привет дачникам Еремина и мужу Сергею. Будьте здоровы. Ирина поздравляет с днем рождения своего брата Сергея Мелешкина. Желает здоровья, счастья, всех благ. И привет всем родственникам в Челябинск, Балашиху, детям Роману и Михаилу. Отличных вам каникул. Еще привет своим друзьям, Прытковым Анатолию и Розе. Всех обнимает. И для всех, кто эти выходные проводит с нами, песня группы «Блестящие» в эфире «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я хотела бы передать привет моей дочери Олесе и моему мужу Сергею. Мы едем на дачу. Очень рады, наконец-то, выходным. Хочу пожелать всем хороших выходных, хорошего настроения. И хочу послушать Хабиба «Ягода-малинка». Спасибо, Радио Дача.

0: Личный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Сергей поздравляет своего дядю Виталия. Желает, чтобы в жизни были только положительные моменты, эмоции, счастье и здоровье. А сейчас пойдут отдыхать в баньку. Юлия передает привет деревне Чурилово Шекснинского района, а именно своему любимому сыну Александру, подруге Кате Поздняковой и всей деревне. Желает хорошего урожая. Поздравляю с 45-летием Смирнова Евгения. Сидим на даче, отдыхаем. Крепкого здоровья, успехов во всем. Желает семья Смолениновых. Маму Татьяну Алексеевну поздравляю с днем рождения. Сейчас на даче с родней и отмечают мамочкин день рождения. Желает ей оставаться такой же позитивной, гостеприимной и душевной. Все ее очень любят. Дочери Оля, Люба и Катя с семьями. И Екатерина передает огромный привет Ульяновску. Отдыхают на даче. Погода супер. Особенный привет Алексею. Он самый лучший мужчина на свете.
2: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Костюм, носки, бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
10: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я звоню из подмосковной Балашихи. Сегодня вечером я хочу передать большой привет своей родной племяннице Маше Михалевой. Пожелать ей хороших выходных и заказать ей ее любимую песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Анастасия передает привет в город Пензу бабушке Бродягиной Валентине Ивановне, мужу Александру и сыну Ромке. Отдыхает в деревне на веранде. Всем желает отличных выходных. От Ирины привет своим родным и близким из Сырта и Оренбурга. Желает всем здоровья, мирного неба над головой и удачного отдыха. Ульяна поздравляет любимого соседа Александра Васильева с днем рождения. Желает ему всегда позитивного настроения, крепкого здоровья и кавказского долголетия. Роза шлет привет любимому мужу Анатолию и Ирине. Любимые, спасибо большое за копченую рыбку, за отличный вечер. Всем привет родным из КБР, кумовьям из Питера, друзьям и знакомым из Лобни. Всем отличных выходных. И Дарья из замечательного поселка Макроус Саратовской области передает привет своим друзьям Виктору и Елене Коробович. Любит их и просит поехать с ними на остров. Ну а мы едем дальше и прямо сейчас послушаем яркий хит Натали в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Денис. Я вам звоню из города Кирова. Я хочу родителям передать песню «Матушку-Земля». Моего папу зовут Яговкин Денис, а маму зовут Яговкина Оксана Александровна. Я хочу им пожелать хороших выходных и желаю им здоровья и удачи. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Виктория передает привет своему сыну Роману и маме Валентине. Они находятся в деревне Фенино Московской области. У них идет сильный дождь, и они скучают. Дарья передает поздравления с днем рождения Лере в город Подольск. От Ольги следующее сообщение. Всем семействам Федотовых поздравляют свою бабушку Нину с днем рождения. Желает ей здоровья, хорошего настроения и солнечных дней. Дульцева Валентина, Пермский край, поздравляет с днем рождения зятя Сергея Бузмакова. Желает здоровья, удачи во всех делах. К поздравлению присоединяются Таня, Алена, Егор, Олег и Соня. Всем отличных выходных. Катерина передает привет Дмитрию Викторовичу. Пусть рабочий день скорее заканчивается и пора отдыхать. И привет от Анастасии своему дяде Славе Величину и поздравляет его с днем рождения. Все, к другим сообщениям завтра, а сегодня на радиодаче ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов, вернусь в следующем часе.
2: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
3: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
2: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
3: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
3: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
2: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
3: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Это радио «Дача». Удачный час.
3: Звоните.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
7: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам из Курской области. Меня зовут Галина. Хочу передать привет Галине и поставить для нее песню Юрий Михальчик. Спасибо огромное, радио «Дача».
8: Ты один, совсем один.

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Сам из Москвы. Хотел пожелать в эти выходные всем москвичам удачи, везения. И также своей семье хотел поздравить с наступившими выходными. Желаю всем счастья. Я хотел бы заказать песню «У тебя в глазах» Сергея Куренкова. Спасибо, радио «Удача».
2: Ночь

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Отлично дополняет наш с вами вечер. Желаем всем отличного отдыха. Сегодня можно вновь засидеться подольше, затем выспаться как следует. А еще завтра узнать о важных событиях наступающего воскресенья. В 9:30 по московскому времени нас ждет рубрика «Праздник каждый день». Ну а что касается сегодняшнего вечера, уже скоро послушаем с вами хиты группы «Браво», Сергея Лазарева, группы «Ума Турман» и других любимых артистов «Радио Дача». Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Дожди.

прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: Последние звонки остались в финале мая, а сейчас с нами летний сезон, который дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Фабрика» Сергея Ростова и не только.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

притча греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек.

0: Дождь сегодня также в отдельных городах нашего вещания, и в столице он тоже был. Но это не отменяет того, что с нами дачный сезон, и дома сидеть точно нет никакого желания. Если в следующую пятницу будете находиться в столице, сможете отправиться на концерт легенды русской рок и поп-музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин, даст концерт в Академ-джаз-клубе. Если ваш адрес говорят «Эй, красотка», или вы не понаслышке знаете, что такое «Сибирские морозы», это событие нельзя пропустить. Для фанатов Владимира Кузьмина старше 18 лет. А вот уже для всех в следующем часе яркие и танцевальные хиты программы «Диско-дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай Басков.
7: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
5: Александр Иванов и группа «Ронда».
8: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
9: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: поэзии в душе.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Анастасия. Я из Московской области. Я хотела бы передать привет своей тете, пожелать ей всего самого лучшего и заказать для нее любимую песню ее в исполнении Виктора Дорина. Песня называется «Самое красивое имя». Своей тете я хочу пожелать бесконечной радости и никогда не унывать, даже в самые сложные моменты. А вам, Радио Дача, большое спасибо.

Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Диско счастье. Диско песни. Диско дача. Сегодня только на Радио Дача.

0: серые глазам, оказывается, их представители обладают рядом уникальных качеств и способностей. Например, хорошее чувство юмора и обаяние. Благодаря этому они становятся центром внимания. Вот можете лично проверить. Но, конечно, цвет глаз не является единственным фактором, определяющим характер человека. Все же здесь и воспитание, также жизненный опыт и окружение играют не меньшую роль. А нас сегодня с вами окружают такие яркие хиты программы «Диско-дача». Уже скоро послушаем песни группы «Руки вверх», Валерия, Владимира Высоцкого и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Лады Дэнс в продолжении часа на радиодаче. Аромат любви, ну, допустим, знаком многим из нас, а вот вкус, проблем или переживаний мы им не спешим запоминать. И вообще лучше помнить только хорошее, то, что окружает нас этим прекрасным субботним вечером. Запоминаем, наслаждаемся отдыхом. Также можно поздравить именинников в нашем эфире. Уверен, среди нас есть такие. Ведь чаще всего мы отмечаем дни рождения как раз-таки в выходные, чтобы всем гостям было удобно собраться. А мы уже скоро дополним ваш отдых хитами группы «Божья коровка», Зайнаб Махаевой, Юрия Антонова и других звезд диско-дачи.
1: Реклама.
2: Платье, юбка, туфли.
1: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
1: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: от группы «Божья коровка» на радиодаче, и мы, в свою очередь, настаиваем на том, чтобы в ближайшее время, например, завтра, вы все же успели встретиться с теми, кто вам дорог. А то завершатся выходные, и потом всех нас накроет с головой рабочая неделя. Радует, что с нами еще суббота, в запасе масса свободного времени, ну а также море отличной музыки. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Иван Купала», Татьяны Булановой, группы «Республика» и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна, я из города Энгельса. Хочу передать огромный привет своей семье Бушуевым, пожелать маме огромного здоровья и поставьте для них, пожалуйста, песню Стаса Михайлова «Девочка лето». Всем желаю провести отличные выходные, а вам, радио «Дача», огромное спасибо.

0: скажем спасибо Николаю Баскову вместе с группой «Дискотека Авария», которые дали вторую жизнь яркому хиту «Фантазер». Ну и, кстати, напомним, что Николай Басков в списке любимых артистов, которых мы с нетерпением ждем на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Николая Баскова, еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, группу «Комбинация» и не только. Такую встречу пропускать нельзя. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Филиппа Киркорова, Татьяны Овсиенко, Хабиба и многие другие.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Жестокая любовь творит чудеса и дарит нам впоследствии вот такие прекрасные хиты. Филипп Киркоров этим вечером с нами на Радио Дача. Наверное, уместно пожелать всем взаимных и самых чистых отношений. Ну и поздравить с продолжением выходных. Сегодня, кстати, еще забавный праздник. День отдыха от праздников. Мне кажется, такой день еще уместен после новогодних каникул, когда мы практически 2 недели отдыхаем и чествуем Новый год. Ну и вот сегодня он также в календаре праздников. Мы следуем дальше и через короткую паузу послушаем хиты Зары, Олега Газманова и других звезд диско-дачи.
1: Реклама. Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Ничего в этом нет печального, если в субботу вечером вы одни. Порой каждому из нас хочется побыть в гордом одиночестве, разобраться со своими мыслями, домашними делами, ну и далее по списку. Правда, важно долго не засиживаться в этом самом одиночестве. Уже скоро вместе с вами послушаем хиты Славы, Ольги Бузовой, группы Revolvers. А еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться к нам в студию и передать привет своим родным и близким в нашем эфире.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сабир Файдар. Я звоню из города Набережные Челны и передаю большой привет своей маме. Ее зовут Сабирова Альбина. И пусть для тебя прозвучит песня «Луна». Спасибо, радио «Дача».

2019 год. Именно в то время состоялась премьера новой версии песни «Полечу за тобой» совместно с дуэтом Артик и Асти. А вот изначально группа «Руки вверх» выпустила эту песню значительно раньше, 27 лет назад, в далеком 1999. Мы с вами возвращаемся в наш 2026, на календаре 4 июля. С нами прекрасный вечер субботы, который уже скоро скрасят хиты группы «Шпильки», «Филатова и Кэрос», группы «Любэ» и других звезд «Диско-дача». Всем желаем нескучного отдыха.

0: еще один яркий хит группы «Шпильки» в продолжении сегодняшнего выпуска программы «Диско-дача». Для тех, кто решит продлить сегодня танцы, стоит напомнить, у нас есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача» на сайте radiodacha.ru. Это если вдруг захочется продолжение «Диско-вечера». Сейчас лето, выходные продолжаются, поэтому желающих точно немало. От нас пожелания нескучного отдыха, ну и через короткую паузу хиты «Глюкозы», «Ани Лорак», группы «Ласковый май» и многие другие.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Яркий хит «Глюкозы» на радио «Дача». Проводим вечер субботы одной большой компанией. Сегодня в нашем эфире программа «Диско Дача». В завершении выпуска успеем послушать еще пару песен Анны Семенович и группы «А-студио». А дальше можете уже лично заказывать яркие хиты в рубрике «Удачный момент». В финале часа узнаем ваш музыкальный выбор, ну и доставим приветы и теплые пожелания, которые можно оставить по телефону 8-495-995-2555. Всем желаем нескучного отдыха в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
3: Реклама.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
1: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это диско-дача.
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля, я из города Новомичуринск. Хотела бы передать привет своим детям, Матвею и Ивану, и поставить любую хорошую песню Юрия Антонова. Спасибо.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Артистов, которых мы с нетерпением ждем на юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Дениса Клявера, еще увидим Стаса Михайлова, Ольгу Зарубину, группу «Фабрика» и не только. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Галибри» и «Мавик», группы «Високосный год», «Динамит» и многие другие.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

снова возвращаемся к теме свадеб. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни. Ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забываем потом поздравить молодых в нашем эфире. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Звоните, а мы за вас искренне порадуемся. Ну и уже через короткую паузу вместе послушаем хиты ансамбля «Цветы», «Авраама Руссо», группы «Гости из будущего» и многие другие.

0: пожелать тем, кто выходные проводит в нашей компании? Ну, наверное, хорошей теплой погоды, чтобы любые осадки не нарушали ваши планы на завтрашний день. Кому-то, кстати, дождь даже в радость. Например, дачникам из списка дел на участке можно исключать полив грядок, а дополнить его, например, отдыхом с семьей. Мы всем желаем нескучно провести наступающее воскресенье. И для тех, кто спать не планирует, уже скоро хиты Стаса Михайлова, Эдгара и Рады Рай, группы «Браво» и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: «Шаман».
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
3: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения, я из города Сургут. И хочу передать привет моим любимым родителям Стрюковым, Галечке и Алексею, и моему любимому мужу Ильдару. И поставьте, пожалуйста, песню «Фабрики». Я тебя зацелую. Спасибо.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
3: Что?
2: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут?
3: Серьезно?
2: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.